Ну что, друзья, вот и новое утро стучится в окно, а значит пришло время находить в себе силы и начинать новый день вместе с нами. Приветствую всех, кто не спит и настроил свои приемники на волну радиостанции ОКей. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 19 мая. Еще совсем раннее утро, немного ветреное. Возможно, тот самый стук в окно, который я упоминал ранее, как раз-таки с ветром и связан. Подробнее о погоде я вам обязательно еще расскажу, а пока пару слов о том, какую же музыку нам предстоит слушать этим утром. Эмейси Шарлиц, Тимур Вагапов, Ваня Дмитриенко, Тома, Райма Артур, Дэвид Гетта, группа The Police, Том Грегори, Полин Гагарин, группа Руки Вверх, Secret Service, ну и наверняка что-то еще в этот список я добавлю от себя. Всем отличного начала дня, хорошего настроения, легкости и заряда сил на весь сегодняшний день.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

С композицией «Луна, луна» на волнах радио Кей. Ну что ж, друзья, к счастью, луна уже покинула нас с вами. Солнышко поднялось из-за горизонта, ярко светит, согревает. Ну и пришло время рассказать вам о погоде. В Уральске сегодня ветрено, вроде бы урагана нет, но пару сломанных тополиных веток я наблюдал на своем пути. Надеюсь, ваше имущество от этого не пострадало. Прямо сейчас за окном 20 градусов тепла, днем ветер будет сохраняться, а температура расти. В пике сегодня ожидается до плюс 30 градусов. Ветер стихнет лишь ближе к закату, оставив после себя облачность. Надуть этот ветер нам вроде бы ничего не должен. Уже завтра нас ждет солнечная погода с температурой от плюс 15 до плюс 30 градусов. Ну и в целом никаких осадков или серьезных изменений погоды ждать не стоит, разве что может стать чуть попрохладнее. До плюс 25-27 градусов обещает нам в четверг и пятницу. Вот такой прогноз, друзья. Всем отличной погоды и попутного ветра. Райм Артур продолжает нашу музыкальную программу.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

получил статус сэра, несмотря на все свои музыкальные заслуги. 7 часов 36 минут в Уральске. Друзья, головоломки — вещь чрезвычайно полезная. Они помогают нам и нашему мозгу активно работать в процессе решения сложных задач. И сегодня, 19 мая, на календаре день рождения головоломки, которая хотя бы раз в жизни довела до нервного тика, уверен, каждого из нас. Сегодня день рождения кубика Рубика. Создателем самой популярной в мире головоломки стал Эрно Рубик, венгерский профессор, который придумал кубик как учебное пособие по геометрии. И знаете что, друзья? Даже его создатель потратил на первое решение собственной головоломки целый месяц жизни. В нашем мире кубик Рубика — это не только головоломка, но и целая спортивная дисциплина. Кто-то собирает кубик на скорость, кто-то с завязанными глазами, кто-то и вовсе одной рукой под водой задом наперед, каких только способов не придумали. Рекорд на данный момент принадлежит 9-летнему парню Теодору Зейдеру. Составляет всего 2,76 секунды. Мне кажется, я за это время даже уронить кубик Рубика и то не успею. Математики утверждают, что из любого, даже самого запутанного состояния, кубик можно собрать максимум за 20 движений. Друзья, сегодня отличный повод бросить себе вызов. Найдите кубик Рубика дома, сдуйте с него наконец-то пыль и попробуйте покрутить. На Ютубе можно найти массу инструкций, по которым можно научиться собирать кубик Рубика простым способом буквально за 15-20 минут. Попробуйте, уверен, у вас все получится, и уже завтра вы сможете похвастать своим новым навыком среди коллег или ваших друзей. Группа «Руки вверх» вместе с дуэтом «Артик и Асти» продолжает нашу музыкальную программу.

друзья, это наша постоянная рубрика «Песни от Михаила», которая звучит практически как кукушка по часам, потому что Михаил радует нас своим постоянством и радует своим многообразием своего музыкального вкуса. Сегодня Михаил пожелал услышать очередную песню в исполнении группы «Мумитроль», довольно частого гостя нашего эфира, но вот эта песня звучала на моей памяти довольно давно, как-то раз я ее ставил, ну и на том все. Михаил ее вспомнил и с огромным удовольствием делится ей с вами. Ну и я, в принципе, тоже не против услышать ее в очередной раз. Михаил, вам огромное спасибо, ваша музыкальная заявка принята. Ну и очень приятно, что, друзья, я даже не успел назвать сегодня номер нашей студии, а вот заявки уже посыпались. Михаил был не единственным, но вот пока первым, кто решил проснуться и... Во, кукушкой, говорит, меня еще не называли. Да. Но, тем не менее, Михаил, песенка звучит специально для вас и для всех, кто настроен на нашу волну.

Бас композиции Dangerous прозвучал в нашем эфире. 7 часов 50 минут в городе Уральск. Первый музыкальный час завершается. Ну и прежде чем оставить вас буквально на несколько минут в одиночестве, хотелось бы исполнить еще одну музыкальную заявку, которую на этот раз прислал наш постоянный слушатель Александр. А если быть точнее, то его дочь Дашенька. Даша просит поставить добрую детскую песню под названием «Раз ладошка, два ладошка». Исполняет ее детская шоу-группа «Саманта». Ну что ж, друзья, всем, кто собирается в предшколу, в детские сады. Я желаю доброго утра. Их родителям терпения собрать свое чадо и отправить его на весь день в садик. Ну и, конечно же, пусть вам в этом поможет песня. Ну а мы поможем услышать эту песню Дашеньке. Я с вами на этом не прощаюсь. Впереди еще много музыки. Оставайтесь на волне нашего города. Скоро обязательно продолжим.

Группа «Кармен», чье название по заверениям одного из основателей группы Сергея Лемеха переводится не иначе, как «Человек-машина», прозвучала в нашем эфире с композицией под названием «Чао, бамбино». 8:04 в Уральске. Доброе утро.

ваши музыкальные заявки, друзья. Присылайте название своих любимых композиций. Я с удовольствием поставлю их в эфир. Главное, чтобы они не противоречили нормам морали и цензуры. Ну и, конечно же, ваши приветы и поздравления, которые также с удовольствием озвучу точно по расписанию в 9 часов и 30 минут в рамках нашей постоянной рубрики «Кто сегодня молодец?». Ну и, друзья, еще одна музыкальная заявка пришла ко мне на планшет. На этот раз ее прислал наш постоянный слушатель, которого многие знают как Михаила Великого. Композиция в исполнении Мари Краймбери. Называется она «Не спеши». Посвящается, по всей видимости, всем, кто находится на дорогах нашего города в эти минуты. Друзья, не спешите, не гоняйте. Все равно все вместе будете стоять на следующем светофоре. Михаилу пожелал услышать не абы какую версию этой композиции, а вполне конкретную в обработке Redline и Мишеля. Кто бы эти люди ни были, с удовольствием поставлю эту песню специально для вас и всех, кто настроен на нашу волну.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Группа Black Eyed Peas с композицией Let's Get It Started на волнах радио Кей. 8 часов и 20 минут в Уральске. И все-таки интересная штука — иностранные языки. Вот, казалось бы, такое крутое название у коллектива The Black Eyed Peas. Сразу представляется рэп-коллектив, который выходит на сцену, ну и делает все то, что обычно и делает эта группа. Но если перевести название на русский язык, то все это становится не так уж и круто звучащим. Переводится The Black Eyed Peas как «черноглазые бобы» или «черноглазый горох». И речь идет не о какой-то метафоре, а о реальном сорте бобовых культур – коровьем горохе. В англоязычных странах эти бобы называют как раз-таки Black Eyed Peas из-за характерного черного пятнышка на белом фоне. Участники группы рассказывали, что выбрали это название, потому что черноглазый горох – это традиционная и очень простая еда на американском юге, которая символизирует душевность, простоту и теплоту. Ну, представляете, в нашем случае выходит на сцену какой-нибудь пафосный рэп-коллектив, все такие «йоу-йоу-йоу», а Конфедерация объявляет: «На сцене группа «Перловая каша». Вот примерно так это и звучит. Друзья, все мы хотим долгие годы оставаться молодыми, красивыми и полными сил для того, чтобы вести активный образ жизни. Но лень-матушка, как всегда, вносит свои коррективы, и заставить себя, ну, например, выйти на пробежку ранним утром — это равно настоящему подвигу. Отсюда и вечные поиски рецептов долголетия. Так вот, друзья, наш любимый британский ученый не сидят сложа руки и пришли к выводу, что чтение, музыка и музеи могут существенно отдалить старость. В исследовании проанализировали 3500 человек, делали опросы, брали анализы и сопоставляли их с частотой культурной активности участников. Результаты показали, что люди, которые хотя бы раз в неделю читали книги, слушали музыку или посещали культурные мероприятия, старели примерно на 4% медленнее по биологическим показателям. По оценке авторов, этот эффект сопоставим с пользой регулярных физических нагрузок. Исследователи также объясняют, что возможный механизм тем, что искусство одновременно дает эмоциональную, интеллектуальную и социальную стимуляцию, снижая уровень стресса и воспалительных процессов в организме. Наиболее выраженная связь наблюдалась у людей старше 40 лет. Так что, друзья, возьмите сегодня обязательно в руки книгу, хотя бы минут на 15. Также сходите в музей в ближайшее время, если не сделали этого вчера. Я напомню, что вчера проходил Всемирный день музеев. Ну, а если вы настроены на волну радиостанции ОК, то с прослушиванием музыки у вас уже все в порядке. Так что и впредь оставайтесь молоды и, конечно, оставайтесь с нами.

0: Учим казахский язык легко.
1: Саргаюда желтею. Жапрахтар цып саргаюда. Листья падают и желтеют. Жапрахтар листья. Тусып падают. Саргаюда желтеют. Жапрахтар цып саргаюда. Жапрахтар листья. Тусып падают. Саргаюда желтеют. Жапрахтар цып саргаюда.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну, наконец-то, друзья, пришло время нашей регулярной игры под названием «Керамеры». Игры, в которой мы с моими коллегами каждый день ломаем голову в поисках композиций, которые еще не звучали в качестве музыкальной загадки, и загадываем их для вас. А вы, друзья, я надеюсь, с удовольствием их разгадываете. Игра наша довольно простая, а главное, приносит ценные призы тому, кто будет очень активен на протяжении всего месяца. В месяц мая мы разыгрываем набор от нашей землячки, девушка живет в селе Федоровка, зовут ее Абдолова Нурия, и она никто иной, как художник. Причем художник такой, что известен не только в пределах нашей страны и нашей области, но и далеко за ее пределами. Нурия была гостем нашей программы «Знай наших» и оставила нам после себя парочку подарков, упакованных в ее фирменный пакет с брендом. Представляет этот набор из себя две вещицы. Ну, во-первых, это футболка, на груди которой изображен принт в виде картины, которую нарисовала сама Нурия, ну и ежедневник также с ее фирменным принтом. Есть легенда, что те дела и желания, которые вы планируете и записываете в этот ежедневник, непременно сбываются. Так что приз очень-очень ценный. Достанется все это великолепие тому, кто на протяжении месяца мая одержит наибольшее количество побед в нашей игре. Мы ежедневно ведем турнирную таблицу, записываем все имена победителей, ваши даты, номера телефонов, все фиксируем для того, чтобы уже в конце этого месяца, в начале следующего, наконец-то выявить победителя и объявить его во всеуслышание, ну и далее, конечно же, с удовольствием вручить полагающиеся ему подарочки. Правила нашей игры очень просты, все, что необходимо, это проявить капельку внимательности, ведь прямо сейчас вы услышите музыкальный фрагмент достаточно популярный композиции. Что называется, нетленочка песни, без малого уже 30 лет. Очень активно она в свое время звучала в рекламе одного бренда. За одним исключением, друзья, песня будет озвучена в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача очень проста. Угадать эту песню и первым дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006. Дозвониться, представиться, ну и, конечно же, попробовать разгадать эту песню. Меня интересует прежде всего название. Если не знаете название, напойте мне эту песню. Этого уже будет достаточно для того, чтобы я точно понял, что она вам действительно известна. Номер, на который нужно звонить, остается неизменным. 8-771-202-1006. Ну и, в общем-то, все озвучил, все рассказал. Давайте скорее слушать музыкальную загадку.

0: Вот такой вот музыкальный фрагмент звучит, как мне кажется, достаточно забавно. Может быть, даже и разворачивать его особо не стоило, потому что что туда, что сюда звучит, он абсолютно одинаково. Вот Михаил написал уже название группы, причем написал абсолютно верно, но написать недостаточно. Нужно дозвониться по номеру 8-771-202-1006 и сказать самому вслух название этой песни, потому что, ну, конечно же, на слово мне верить нельзя, я тут брехун еще тут, поэтому звоните смело, набирайте номер студии и становитесь участником борьбы за главный приз. Я напомню, что мы разыгрываем набор, художественный набор вот Абдуловой Нурии, которая является нашей с вами землячкой, которая пишет очень красивую картину. Вот у меня визиточка прямо сейчас в руках находится. И даже здесь изображена ее картина, такой, знаете, красивый конь. Я думаю, что футболочка с принтом, на котором изображена картина, будет отлично смотреться на груди нашего победителя. Ну что же, где участники? Михаил, давайте звоните вы, потому что что-то сегодня все стесняются, никто не хочет. Возможно, возможно, действительно песня такая сложная. Хотя является действительно нетленкой. Я ее вчера нашел в плейлисте «Вечные хиты» на Яндекс.Музыке. Если это станет для вас подсказкой, что же, очень-очень хорошо. А вот и звонок есть. Михаил звонит через WhatsApp. Я надеюсь, у нас получится установить связь, потому что иногда с WhatsApp бывают некоторые проблемы. Так, звонок я принял. Алло. Алло, здравствуйте. Ну вот, Михаил, как всегда, с WhatsApp не получается, но у нас есть еще один звонок. Давайте я попробую принять его. Алло.
1: Алло, доброе
0: вот
1: утро.
0: Вот так вот слышно гораздо лучше. Вот когда через мобильную связь звонят, то... Алло, вы здесь?
1: Да-да, здесь.
0: Ага, значит, Михаил у нас отвалился, а Михаил Великий присоединился. Доброе утро вам.
1: Доброе утро. Как ваш... Да, вы вызываете меня, и я здесь.
0: Да, Михаил и всего города Уральск, прошу, звоните и разгадывайте наконец-то эту песню. Что только что прозвучало, что вы услышали?
1: Ну, я услышал только там «У-ху».
0: Так.
1: Что-то такое.
0: Ну, давайте, название какое-нибудь есть у вас?
1: Названия нету.
0: Нету? А что же вы тогда позвонили? Чтобы привет передать?
1: Да, привет всем передать, пожелать хорошего дня. Ну, что-то там я услышу такое, уху.
0: Ну, правильно.
1: Не так она называется, наверное, да?
0: Нет, она называется не так. Она, знаете, называется номером.
1: Номером?
0: Да, вот она называется...
1: Номер?
0: Да, номер...
1: Два какой-нибудь?
0: Да, номер два. А что номер два?
1: Песня номер два, сон нам на борту.
0: Ну вот, наконец-то, я вот буквально клещами из вас этот ответ сейчас вытащил. Действительно, это сон 2 в исполнении группы Blur. Ну что же, эхо жуткое пишет Михаил у нас.
1: Не знаток я данной музыки, конечно.
0: Не знаток, да, вы больше полегче музыку воспринимаете, насколько я понимаю.
1: Ну да.
0: Ну что же, Михаил...
1: Это больше, такая музыка больше Дмитрием подышит, наверное.
0: Да, в свое время в рекламе Туборг она очень активно звучала, поэтому, наверное, на подкорке у меня останется навсегда. Ну что же, я вас, тем не менее, поздравляю с победой. Все-таки удалось нам выяснить название этой песни. Ну а сейчас привет и поздравления от вас. Не отпущу без них.
1: Ну что ж, привет вам, всем радиослушателям, всем активным слушателям, кто звонит, пишет, отгадывает песни, заказывает музыку. Всем огромный привет, всем позитивчик, хорошего дня.
0: Спасибо вам огромное, Михаил.
1: Ну, все,
0: вам хорошего дня, чтобы дороги были ровными, чтобы дела ваши делались, ну и, конечно же, продолжайте слушать нас.
1: Спасибо большое. Кстати, сегодня я услышал, что вы креативите, да, там уже заставочка специально для одного из слушателей, да?
0: А, уже не первый день. Это вас просто уже несколько дней не было, да?
1: А, ну я проспал, да, все, видимо.
0: Еще с пятницы она у нас звучит. Это мне Джимми такую заставочку придумал. Вот мы решили сделать такую шуточку небольшую. Ну что ж, спасибо вам за звонок. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. Михаил у нас остается за кадром, а композиция в исполнении группы Blur под названием «Сон 2» звучит для всех жителей нашего города.

Группа «Аукцион» с философской песней о поиске своего жизненного пути прозвучала на волнах радио «Кей». 8:50 в Уральске. За эту композицию, кстати, спасибо нашему постоянному слушателю Дмитрию, который прислал ее в качестве своей музыкальной заявки на номер студии 8-771-202-1006. Очередной музыкальный час подходит к концу. Впереди вас ждет композиция в исполнении Юлии Паршуты под названием «Кришна», а также, пожалуй, самый громкий фальцет казахстанской эстрады — это «Амри» с композицией «Каздарай». А я, конечно, с вами не прощаюсь, друзья. Продолжаю ждать ваших приветов и поздравлений, которые вы присылаете в адрес ваших родных и близких на номер 8-771-202-1006. Не забывайте, что ровно в 9:30 все ваши теплые пожелания непременно будут озвучены в эфире «Радио ОК». Ну и оставайтесь на волне нашего города. Впереди еще много всего интересного.

композиция буквально о нашей сегодняшней погоде в исполнении Галибри и Мавик прозвучала в нашем эфире. Какая-то дымка в небе действительно присутствует, то ли облака, то ли пыль, которую разгоняет неперестающий дуть ветер. Но независимо от погоды и времени года, я, как всегда, с удовольствием приветствую всех, кто не спит и настроен на волну радиостанции. Окей, с вами Дмитрий Давыдов. Сегодня по-прежнему вторник, 19 мая. Тут никаких изменений, зато в нашем эфире новый музыкальный час, а значит, что новая порция музыки уже находится на готове. Бустеревый Бен Плам, Элис Мертон, Дима Билан, Баста и Алена Маргалиева, группа Европа, Кэти Перри, Артур Пирожков, Дуа Липа, группа Гаязовс Бразерс, Айова и группа Тестостерон прозвучат для вас уже в самый ближайший час. Ну и, конечно же, не забуду я напомнить вам о номере нашей студии 8-771-202-1006. Я по-прежнему принимаю сообщения через мессенджер WhatsApp. Ваши приветы и поздравления, конечно же, прозвучат уже в этом музыкальном отрезке ровно в 9 часов и 30 минут. Поэтому, если у кого-то из ваших близких, родных, друзей есть повод для того, чтобы их поздравить, обязательно сделайте это. Ну, а если такого повода нет, можете просто передать им пламенный привет. Ну и на самом деле, в рубрике этой закопано просто непаханное поле. Можно помириться с близким человеком, если вдруг поругались. Можно подшутить над другом. В общем, главное проявить фантазию. Ну и, конечно же, музыкальные заявки я тоже, друзья, все еще продолжаю исполнять. Последний час остался для того, чтобы заказать свою любимую песню в эфире. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами. Впереди композиция под названием «To the Moon and Back» в исполнении Бустерева и Бен Плам.

Ох уж этот ненасытный Дима Билан на волнах Радио Кейс в своей композиции под названием «Больше музыки». 9 часов 18 минут в Уральске. Друзья, все мы уже давно привыкли к тому, что современный мобильный телефон служит, ну, от силы, может быть, лет 5, после чего устаревает как физически, так и морально. Но куда девать старый мобильник? Кто-то раздает их своим друзьям, родным, знакомым, кто-то продает на барахолках, третьи же просто безжалостно берут и выбрасывают. Но если ваша рука в свое время не поднялась выбросить старую Nokia, то, возможно, сегодня вы с удивлением обнаружите, что в вашем шкафу хранятся настоящие сокровища. Старые мобильные телефоны, которые годами пылятся в ящиках или коробках, сегодня могут стоить неожиданно больших денег. Рынок ретро-техники стремительно растет, а некоторые модели уже превратились из устаревших гаджетов в желанные коллекционные вещи, за которые покупатели готовы соревноваться на аукционах. Особый интерес у коллекционеров вызывают редкие телефоны в идеальном состоянии, особенно если они сохранились не распечатанными в своих оригинальных упаковках. Один из самых известных примеров – это самый первый iPhone 2007 года, нераспакованный экземпляр которого продали недавно на аукционе за 1 миллион 200 тысяч тенге. Высокую цену объясняют не только возрастом устройства, но и его культовым статусом и ограниченным количеством хорошо сохранившихся экземпляров. Спросом также пользуются и другие модели, которые когда-то были символами своей эпохи. Среди них Motorola Dynatec, который считают одним из первых коммерческих мобильных телефонов, Motorola Razr V3 и всем известная раскладушка, а еще редкий Motorola Microtec. Коллекционеры также активно ищут старые модели Nokia, в частности Nokia 7280, 8110, N79, 6310 и легендарную Nokia 3310. Впрочем, история о продажах за сотни тысяч долларов не означает, что любой старый мобильник автоматически становится дорогим. Большинство моделей продают за значительно более скромные суммы. Например, Nokia 3310 обычно оценивается в пределах от 12 до 45 тысяч тенге в зависимости от сохранности. На цену влияет сразу множество факторов. Важнейшими остаются редкость модели, техническое состояние устройства, наличие оригинальных аксессуаров, таких как коробка, зарядное устройство, документы и инструкция. Все это может существенно повысить стоимость телефона. Также важна техническая исправность устройства, насколько оно хорошо и исправно работает и насколько сохранилось внешне. Вот такие дела на рынке старины, так что, друзья, обязательно загляните на днях в свои антресоли, полки. Возможно, завалявшийся там мобильник сегодня стоит довольно приличных денег. Ну а нашу музыкальную программу продолжает Баста и Алена Омаргалиева с песней «Я поднимаюсь над землей».

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. Плюс 7 3 7 4 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
3: Кто сегодня молодец?
4: 9:31 на часах нашей студии. Друзья, наконец-то пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы успели прислать на номер студии 8 771 202 10 06. Динара поздравляет с днем рождения свою дорогую подругу Асель. Динарочка, желаю тебе цвести и радоваться жизни. Пусть каждый день приносит только приятные сюрпризы. Пусть в твоей семье всегда царят любовь, мир и взаимопонимание. А дети радуют своими успехами. Оставайся такой же душевной. Целую крепко, обнимаю, твоя подруга Динара. Тимур поздравляет с днем рождения своего коллегу Бауржана. Баке, желаю тебе железного здоровья, стабильности во всем и чтобы удача всегда была на твоей стороне. С тобой очень приятно работать, ты всегда подскажешь и поможешь. Пусть все задуманное тобой исполняется легко, а главное своевременно. Еще одно поздравление с днем рождения звучит в адрес Максима от брата Олега. Макс, желаю тебе найти свое истинное призвание, чтобы работа приносила не только доход, но и удовольствие. Будь всегда таким же честным, крепким и уверенным в себе парнем. Здоровья тебе, удачи во всем и верных друзей рядом. Вот такое вот теплое сообщение прислал для Максима его брат Олег. Ну и глядя в наш список именинников из числа тех, что работают в акционерном обществе Талап, могу с честью заявить, друзья, что сегодня у нас именинников нету. Так что сегодня Талап обойдется без празднования дня рождения. Ну что же, тем не менее, спасибо, друзья, всем, кто прислал свои приятные и теплые пожелания в адрес своих родных и близких на номер нашей студии. Очень приятно, знаете ли, их каждый раз озвучивать. Делаю я это с улыбкой и удовольствием. Ну, надеюсь, что и вы тоже с удовольствием слушаете их в свою очередь. 9:32 в Уральске. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди группа «Тестостерон».

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Композиция в исполнении Кэти Перри под названием «Lifetimes» прозвучала на волнах радио Кей. 9.51 в Уральске. Ну что ж, друзья, третий музыкальный час уже завершается. Вот же время летит. Казалось бы, только началась моя смена рабочая, а уже пора прощаться, друзья. И как всегда, в финале своего повествования хотелось бы рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день, 19 мая, в далекие-далекие годы. Оказывается, друзья, в 1586 году был основан город Самара. Конечно же, город иностранный, но тем не менее, если рассуждать географически, то самый близкий крупный город к нашему любимому Уральску. Ближе только, пожалуй, Аксай, но крупным городом его, конечно же, назвать тяжело. В 1961 году беспилотный космический аппарат «Венера-1» впервые пролетел около планеты Венеры. Кстати, друзья, если вы выйдете вечером на улицу, часов, так знаете ли, в 9, когда только солнышко заходит, вот самая первая звездочка, которую вы увидите на небе, она такая очень яркая, это и не звезда вовсе, а как раз-таки планета Венера. Также в этот самый день, в 2012 году, лондонский футбольный клуб «Челси» впервые стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Повторить этот успех клубу «Челси» удалось лишь в 2021 году. В 1997 принят закон об охране здоровья граждан в Республике Казахстан. Так что, друзья, будьте здоровы. Ну и завершает этот список событий день рождения Натальи Орейро, родившейся в 1977 году, уругвайская актриса и певица, известная по сериалам «Богатые и знаменитые», а также «Дикий ангел», сериал, с которого мои одноклассницы просто перлись в былые времена. Вот и все события, о которых мне хотелось бы рассказать вам на сегодня. Друзья, спасибо всем, кто был с нами все это время. Активно участвовал во всем происходящем, присылал музыкальные заявки, приветы и поздравления, звонил в эфир. Спасибо вам огромное, желаю вам отличного продолжения дня. Пусть все, что вы планируете на сегодня, обязательно складывалось так, как вы этого и хотели. Чтобы погода не стала препятствием, а то вот тучки что-то там хмурится. Я надеюсь, дождик все-таки не пойдет, а если и пойдет, то грязь не развезет. На этом все, друзья. Группа Gayazovs Brothers вместе с проектом Filat Fukeras ждет вас прямо сейчас. Ну а я жду вас завтра в это же время на волнах 106 FM. Всем отличного настроения. Всем пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества ТАЛАП стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении ТАЛАП, где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества ТАЛАП. В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: окей.
1: Окей, окей.
2: Оу, қарындас, қалғалай.
0: Әр кезде әр қалай.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на частоте твоего сердца.

rosa, rosa, rosa.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Радио «Окей» – место

0: Учим казахский язык легко.
1: Саргаюда желтею. Жапрахтар цюп саргаюда. Листья падают и желтеют. Жапрахтар листья тюсюп падают. Саргаюда желтеют. Жапрахтар цюп саргаюда. Жапрахтар листья тюсюп падают. Саргаюда желтеют. Жапрахтар цюп саргаюда.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ радиосы сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОКИ на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ну что, все на месте?
4: Да, шеф!
3: Может быть, есть кто на больничном?
4: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
4: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.

По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Иә, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге білі. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру.

0: вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» здесь ценят людей.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка. Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 7.

0: прочим.
1: Мозг содержит нервных клеток почти 100 миллиардов.
0: Между прочим. Радио «Окей». Место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Челюсти человека развивают усилия 80-90 килограммов. Усилия укуса африканского льва – 600 килограммов, а крокодила – более тонны.
0: Между прочим.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Место нет.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей, окей, окей.
7: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на 2 машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей» – радио «Окей». Места нет для...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей».

Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытри слезы по трассе бэха, по ветру чувства. Так пусто, но завтра его не найти даже среди бывших. По клубам опять, он там потерял королеву среди пустых.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Смотри, супер. Ой, давай. Джасы.
1: Че нормально?
0: Эй, что такое?
2: Равна автурнула.
3: Как всегда.
0: Куда-нибудь. Смотри, life is beautiful.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей». Радио «Окей» – место не для грусти.
5: «Окей». 106 FM.

0: Оралда сағат 00:00.
1: В Уральске полночь.